Радио Рубин. Твои най-любши хити. Интистен, непозадне, полетне. Устварен за полетие. Радио Рубин.

Radio Rubin. Твои най-любши хити. И ти сте непозабне полетне. Устварен за полетие. Радио Рубин.

На Радио Рубин са твои най-любши хити с Табо весь дан. При теби дома. На поти и на делу. Радио Рубин. Твои най-любши хити.